Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории. Этот сезон мы делаем совместно с посольством Швеции в России.

Гигантские, дикой наружности дома, которые из кожи вон лезут, чтобы заставить прохожего ахнуть. Дома кривляются и гримасничают, каждый на свой манер. В моде все тяжелое, чудовищное и безобразное. Откуда только находятся охотники жить в подобных домах? Это газета «Новое время», пишет публицист Михаил Меньшиков, самый востребованный, между прочим, журналист того времени. Или вот еще. Пошлейшие формы эклектического, затасканного петербургского ренессанса гораздо спокойнее и терпимее рядом с этим чухонским модерном, украшенным какими-то головами леших. А это уже художник и искусствовед Григорий Лукомский. Насчет чего это так возмущаются критики? А это они таким образом описывают новейший и моднейший архитектурный стиль. Он получил название «Северный модерн», пришел в Россию, как ясно из названия, из Швеции и Финляндии и становился все популярнее. Сейчас-то мы воспринимаем эту архитектуру прямо как типично питерскую. Вот эти вот все, знаете, да, одновременно строгие, округлые линии и минимум украшений. Самым знаменитым архитектором, творившим в этом стиле, был швед по происхождению Федор Лидваль. Он сегодня прямо икона. Гостиница «Астория», здание Азово-Донского банка — это все не просто памятники архитектуры, это здания, определяющие стиль города. Я, кстати, вот думаю, интересно, что бы сказали вот этот Меньшиков, Лукомский, если бы мы показали Мурина или Кудрова и сказали бы, что вот в 2025 году именно такая архитектура приходит на ум, когда представляешь себе современный Санкт-Петербург. И их бы, думаю, просто удар бы хватил от этого. Ну ладно, значит, Федор Лидваль. Федор Лидваль, архитектор, был внуком пильщика леса и сыном портного и эмигранта. Сегодня я вам расскажу историю о том, как можно было вот с такими вот вводными стать самым известным и дорогим архитектором столицы империи в начале века.

Итак, дедушкой и бабушкой Фёдора Лидвале были шведский пильщик леса Эрик Юнсон и служанка Брита Стина. Отец Фёдора, Юхан Петер Лидваль, родился в Швеции в 1827 году, родители его быстро умерли, и мальчик выучился на портного. Примерно до 30 лет он работал в разных городках Швеции, но в середине 19 века решил искать лучшей жизни за рубежом. Сначала он перебрался в Финляндию. В его сумке, помимо портняжных инструментов, было две книги. Роман Магнуса Якоба Крюсенстольпе «Мавр» и стихи Юхана Людвига Рунеберга. В Финляндии портной даже навестил поэта, чтобы сказать ему спасибо за стихи, так сказать, засвидетельствовать свое почтение. И поэт даже подарил портному на счастье серебряный рубль. В 1859 году Юхан Петер перебирается в Петербург и поступает подмастерьем к русскому портному. А когда тот умирает, то Юхан Петер, который уже стал Иваном Петровичем, женится на его вдове и наследует мастерскую. Спустя несколько лет жена умирает от оспы, и Юхан Петер женится во второй раз, и женой становится Ида Амалия Флешау, наполовину датчанка, наполовину шведка. У них родилось 8 детей, 6 из них дожили до взрослого возраста. Неплохая статистика для того времени, между прочим. Детей, некоторые из которых будут нам встречаться дальше, звали Эрик, Фёдор, Вильгельм, Эдуард, Павел и Анна. Это довольно обычная такая эмигрантская семья, каких, ну, прямо скажем, в Петербурге того времени много, да и сейчас, в любом европейском городе достаточно. Богатством там и не пахло, но на жизнь хватало. Пока в 1881 году не убили императора Александра II. Для его похорон и для последующей коронации нового императора потребовалось шить разом очень много мундиров и ливрей. Дело в том, что в то время... Ну, в общем-то, не только в то время, до самой революции очень много городских мужчин носили мундиры. Все чиновники, железнодорожные инженеры, преподаватели в университетах, ну, хотя, правда, вот преподаватели не любили носить мундиры, студенты, гимназисты, все носили мундиры. И офицеры, конечно же. И у многих было несколько видов мундиров, скажем, два – парадный и повседневный. Но если взять... лакеев при дворе, то им полагалось иметь 7 комплектов одежды. Парадная, воскресная, повседневная, траурная, выходная, то есть уличная для выхода за пределы Зимнего дворца, еще вояжная и рабочая. Например, полный комплект форменного платья одного гоффурьера, ну то есть, по сути, дворецкого, включал 24 предмета одежды плюс 4 головных убора, шпагу с темляком и портупеей, 12 галстуков, 6 пар белых замшевых перчаток, несколько пар чулок и обуви. А теперь посчитаем, в одном Зимнем дворце было около 500 лакеев, а еще были другие дворцы, например, в Царском селе, где предпочитал жить Николай II, а еще царские конюшни, а еще, посчитайте, всех великих князей с их дворцами и слугами. В общем, нужно заоблачное количество мундиров. И вот в 1881 году на мастерскую Лидваля свалилась куча заказов. С заказами они, судя по всему, справились отлично, потому что потом все правление Александра III Лидвали будут главными поставщиками ливрей для двора. Будут шить мундиры на заказ, так что к началу века мастерская станет одной из крупнейших и респектабельнейших во всей России. В ней тогда будет работать около 150 человек. К этому моменту, ну, в смысле, к началу 20 века, Иван Петрович уже скончался, и мастерской руководили сыновья Вильгельм, Эдуард и Пауль. Фёдор, или Фредерик Лидваль, был вторым по старшинству, но семейным бизнесом заниматься он не хотел. Сначала он ходил учиться в шведоязычную приходскую школу при церкви Святой Екатерины, я про нее рассказывал в позапрошлом выпуске. Я еще говорил, что эта школа была скорее для детей, ну, не особо богатых родителей, типа булочников и портных. Ну, собственно говоря, Фёдор Лидвалий был сыном портного. Огромный заказ на похороны Александра II и коронацию Александра III свалился на Лидвале-старшего незадолго до того, как Фёдор закончил школу. Затем Фёдор закончил русское реальное училище, потом пошел в рисовальную школу и в 20 лет поступил в Академию художеств, в класс архитектуры. Кстати, пока он учился, во время каникул Фёдор, как и его братья, отслужил срочную службу в Швеции, потому что ни их отец, ни они сами не выходили из шведского подданства. Больше того, мама прям проследила, чтобы сыновья отслужили шведскому королю. Фёдор, между прочим, служил в лейб-гвардии, что довольно круто.
Если вдруг у вас возник вопрос, как Лидвали жили десятилетиями в России без гражданства, то тогда не было никаких рабочих виз, ВНЖ, ничего такого. Просто порядки были такие. Приезжаешь в любую страну и живешь там. Работаешь, женишься, воспитываешь детей. В общем, никаких препятствий. Таким мир был до Первой мировой войны. После окончания обучения Федор получил первый заказ. И первый же заказ сделал его знаменитым. И это был грандиозный доходный дом, точнее даже такой жилой комплекс на петербургской стороне, сегодня известный как дом Лидваль. Петербургская сторона сегодня называется Петроградской. Этот жилой комплекс состоял из 4 корпусов, как раз в том самом стиле «северный модерн». Шестиугольные окна, изразцы, 4-5 этажей, в оформлении, в лепнине всякие разные грибы, совы, рыси и северные растения и животные разные. Полы в квартирах были мозаичные, паркетные, стояли мраморные изразцовые камины, лестницы мраморные были в подъездах с изгибами, еще в каждом корпусе были комнаты для швейцаров, дворников, машинистов, приемные комнаты, уборные, прачечные, гладильные, а еще был лифт. Лифт по тем временам прям шик. Дом находился, ну и находится до сих пор, по адресу Каменноостровский проспект, 1-3. То есть это самое начало проспекта. И в этом доме жили, например, генерал Куропаткин, это командующий армией в русско-японскую войну, или князь Радзивилл, или друг Николая II Востоковед, князь Эспер Ухтомский. И вот, например, 2 квартиры Куропаткина стоили 9000 рублей в год. Это вообще-то огромные деньги. Стандартное жалование генерала в то время 2100 рублей. Но Куропаткин, прям скажем, нестандартный генерал. В 9-комнатной квартире номер 18 на 3-м этаже жила мама Федора Ивановича и Дамалия. В соседних квартирах номер 21 и 23 на том же этаже жили ее сыновья Эдуард, ну и, собственно, Федор Лидваль. Сейчас, кстати, этот дом – объект культурного наследия. Неплохо, да, для дебютанта, вчерашнего выпускника. Но кто же заказал Федору такой дом и дал ему полную свободу действий? Тут, представьте, вылезает из щели в двери Дэвид Бекхэм и говорит: «Будь честным». Дело в том, что заказчиком Федора Лидваля была его мама. Дело развивалось так. Мама Ида Амалия была женщиной деловой и благодаря заказам портновским имела связь при дворе. И вот она узнала, что к 200-летию Петербурга будет построен новый постоянный прямой мост через Неву на Петроградскую сторону. Он будет как бы продолжать Каменноостровский проспект. И вот пока об этом не было еще известно, мама купила по дешевке земельные участки на Каменноостровском проспекте в самом начале, прямо возле Петропавловской крепости. Причем своих ей денег не хватило, и она еще и кредит взяла. Кредит отбился очень быстро. После публикации новостей о постройке моста цены на землю тут взлетели так, что стали сопоставимы с ценами на Невском проспекте. А еще из-за того, что петербургская сторона до этого была не сильно застроена, а благодаря мосту получилось как бы прямо центром, то тут сразу же начали строить довольно современные большие дома с инфраструктурой. Этот район стал довольно дорогим и престижным. Ну так вот, Федор Лидваль построил тут, на петербургской стороне, жилой комплекс, который стал ближайшим к центру. В этом же доме он обустроил себе архитектурное бюро, и в нем же жило несколько ветвей их семьи. Но при всех манипуляциях, использовании инсайдерской информации и заказу от мамы, жилой комплекс вышел действительно впечатляющий, современный, удобный, красивый, и выглядел он модно, по-особенному. Лучшая реклама, которая только может быть. На Федора Лидваля после этого посыпались заказы. Мы в студии «Либо-либо» делаем лучшие подкасты на русском языке. Ну, вы это и так знаете. Так вот, возможно, бренду, в котором вы работаете, тоже нужен лучший подкаст на русском языке. Мы не часто об этом говорим, но мы делаем подкасты еще и для компаний, организаций и людей. И как раз сейчас ищем партнеров. Мы вместе с вами придумаем, как с помощью подкаста решить ваши имиджевые или маркетинговые задачи, прокачать HR-бренд и выйти на новую аудиторию. Может быть, даже я с вами поработаю. Если хотите заказать у нас подкаст, пишите, пожалуйста, на почту. Она в описании этого выпуска.
Так, еще. Это, если что, последний выпуск шведского спецсезона. Старт следующего регулярного сезона планируется где-то на конец июня. Все оставшееся лето я буду с вами. Но сейчас что хочу сказать. Ровно через 2 недели, 2 июня, приходите все на стрим на Ютубе. Буду отвечать на любые ваши вопросы, предпочитая вопросы про Российскую империю, конечно. А еще подписывайтесь на соцсети подкаста. Там будет контент выходить бесперебойно. И главное, просьба, чтобы приблизить начало нового сезона, а также монтаж еще одного спешала про жизнь во время Первой мировой, очень нужна ваша помощь и поддержка. Пожалуйста, подписывайтесь на Boosty и Patreon «Закаты империи». Там везде есть дополнительный контент, и он продолжит выходить в межсезонье. А еще можно подписаться на студийный закрытый телеграм-канал или взять подписку либо-либо плюс в Apple подкастах. Это все тоже будет очень кстати. Все нужные ссылки в описании выпуска.

моему покойному мужу. Вместе с серебряным рублем хранились обе книги – роман Крюсенстольпе «Мавр» и книга стихов Юхана Людвига Рунеберга. «Счастливая монета», похоже, действительно принесла успех Ледвалям. После постройки жилого комплекса на петербургской стороне на Федора Ивановича посыпались заказы. Один из самых важных тогда – от шведского прихода. Он перестроил доходный дом, который примыкал к церкви Святой Екатерины. При приходе этой церкви он когда-то учился в школе. В этом доме, в доходном, был еще спроектирован большой зал для, я цитирую, «школьных праздников и базаров». У зала был просторный вестибюль, гримерки для артистов, курительная комната и туалеты. И его часто использовали для разных встреч шведской диаспоры и сдавали для мероприятий. И что еще? Естественно, миллионеры, нефтяники, шведы, нобели заказывают шведу Ледвалю несколько зданий, включая перестройку главного офиса на Мойке. А еще он строит дом Эммануила Нобеля на Лесном проспекте. А еще несколько фабричных зданий и общежития для рабочих. В 1912 году он строит гостиницу «Астория». Это, наверное, первое здание, которое приходит на ум, когда вспоминают про Ледваля. Он там, кстати, проектировал не только внешний вид, но и люстры и мебель. Помните, я в начале выпуска цитировал критика Лукомского? Вот послушайте, как Лукомский оценил здание гостиницы «Астория». Ледваль очень продуктивен. Он строит много и в провинции, а потому требования к нему предъявляемые должны быть особенно велики. Обработанные по проекту Ледваля фасады новой гостиницы «Астория» на Исаакиевской площади аккуратны, элегантны, без шаржа, в который нередко впадают наши архитекторы, не лишены даже приятности. К сожалению, общий силуэт ее, не вполне внушительный своей архитектурою, хотя и уместную для гостиницы, вызывает справедливые нарекания. Хотелось бы большей гармонии общего силуэта дома с окружающим его архитектурным пейзажем. Ну, слава богу, уже нет ни слова про тюхонский модерн с лешами. Возможно, Лукомский уже попривык к северному модерну, но правда и в том, что Ледваль с возрастом стал немного поспокойнее. Астория — это уже, наверное, не сказать, чтобы чистый модерн. Хотя из меня архитектурный критик так себе на самом деле. Короче, к началу 10-х годов Федор Ледваль — один из самых известных архитекторов России и один из самых дорогих. У него интересная работа, классные заказы, сотрудники его архитектурного бюро тоже, кажется, довольны. Они даже выпускали свой внутренний журнал. Вот вам, например, репортаж из этого журнала. Описывается офис шефа. Значит, Федор Иванович принял сотрудника в своем кабинете при мастерской, обставленном просто и деловито. Единственным украшением комнаты служит громадный книжный шкаф в стиле немецкого ренессанса. На наш вопрос об отношении к работе Федор Иванович ответил очень быстро и решительно. Хороший анекдот приятнее плохой работы. Впрочем, несмотря на отличные заработки, Федор Иванович, кажется, не очень сильно парился насчет денег. Ну, вообще, да, легко не париться о деньгах, когда у тебя их много. Но вот какую историю про него вспоминала дочь его. В 1908 году Федор Иванович Ледваль, уже будучи знаменитым архитектором, решил жениться на Маргарете Эйлерс. Фамилия Эйлерс в Петербурге того времени была известна примерно так же, как фамилия Ледваль. Отец Маргареты, Херман Эйлерс, был поставщиком цветов к императорскому двору. Ну, то есть это высший шик тоже. Скажем, если гвардейскому офицеру нужно было сшить себе мундир, он заказывал его у Ледвалей. А если ему надо было подарить букет даме, то он заказывал букет цветов у Эйлерса. Эйлерсы были немцами. Так вот, Эйлерс, старший, потребовал финансовых гарантий. Ну, в смысле, он хотел отдать дочь за состоятельного человека, который обеспечит ей и внукам его, значит, достойную жизнь. Так вот, что вспоминала позже дочь Ледваля. Папа счел это пожелание обоснованным, но ему пришлось попросить Эйлерса зайти еще раз. Папа просто-напросто не знал ответа, он никогда над этим вопросом не задумывался. Папа обычно говорил, что семья, которая стала теперь состоятельной, живет в условиях своего рода экономического коммунизма. Что было нужно, брали или получали из семейных доходов и, разумеется, отдавали заработанное. Вероятно, папа приносил значительные суммы, он хорошо зарабатывал даже и при предреволюционном положении дел. Сделав подсчеты, он назвал старику Эйлерсу сумму, и тот объявил, что удовлетворен. По прошествии года маминой и папиной супружеской жизни они произвели подсчеты и пришли к удивившему их результату. Оказалось, что они потратили вдвое больше того, что, как полагал папа, было его годовым доходом.

0: Короче говоря, жизнь хороша. К сожалению, ее подпортил один скандал. Ну, точнее, даже серия скандалов.
1: Ребята, мы вместе с Exploration продолжаем набирать участников в арктическое путешествие под парусом. Зовем вас в экспедицию на Шпицберген. Попробуем дойти до 80-й параллели. Белые медведи, киты, моржи, айсберги и фантастическая природа. Это все наше будет. Я буду отвечать на яхте за истории про покорение севера, про колонии поморов на Шпицбергене и за трекинги по местным горам. Что такое путешествие на яхте? Это одновременно суперкомфорт. Там двухместные каюты, белье, горячая еда, интернет через Starlink. Но, с другой стороны, это настоящая, прям нешуточная арктическая экспедиция под парусом. Стартуем 16 июля в Лонгьире на Шпицбергене. Времени осталось мало, и мест тоже, честно говоря. Обо всех подробностях можно узнать по ссылке в описании. Жду вас с нетерпением.
2: Вопрос о переговорах Милюкова со Столыпиным имеет громадное значение. Кто боится скандала, тот не сознает своего гражданского долга разоблачать политические лидвалиады. А переговоры Милюкова со Столыпиным есть именно кусочек политической лидвалиады, где вместо уголовно наказуемой денежной корысти и мошенничества мы имеем политически недобросовестное и преступное торгашество.
0: Как вы, наверное, догадались по очередному диссу, это цитата Ленина. Это часть его статьи, которая прямо так и называется. «Политическая лидвалиада». В 1907 году написано. И да, типа, чего? Почему это имя Лидваля используется как нарицательное, да еще и как пример мошенничества и преступного торгашества? Ну, дело в том, что Лидвалиадой в 1907 году газетчики назвали крупнейший коррупционный скандал. Больше того, я думаю, он входит в тройку лидеров среди всех коррупционных скандалов времени Николая II. И изморал известную на всю Россию фамилию не Федор Иванович, а его непутевый старший брат Эрик. Да, вот так вот работаешь, всю жизнь трудишься, а твой, значит, старший брат портит тебе личный бренд. Эрик был на 2 года старше Федора. Как вы помните, в семье было 6 детей. 3 младших сыновей занимались портновским бизнесом. Федор был архитектором. А вот чем занимался Эрик, сказать в точности сложно. Он, мутил мутки, двигал темки. Больше всего он был известен как антрепренер, ну, то есть продюсер нескольких московских театров, не драматических, чисто развлекательных таких. Еще он открыл свое казино. Он импортировал в Россию разные товары. Больше всего прославился тем, что поставлял бесшумные унитазы. Значит, итак, что за скандал? Летом 1906 года в нескольких губерниях империи случился недород, вызванный не столько засухой, сколько беспорядками. Усадьбы жгут, поместья, крестьяне все еще как бы лютуют. Страховые хранилища зерна были разгромлены тоже. И вот государство в лице чиновника Владимира Гурко объявило тендер на закупку зерна, чтобы помочь голодающим. И, к удивлению рынка, тендер выиграл никому в индустрии неизвестный Эрик Лидваль. Ну, то есть, буквально в Петербурге в то время находилась крупнейшая в Европе хлебная биржа «Калашниковская». И так вышло вот, что на этой бирже никто и слыхом не слыхивал про тендер. Миллионный госзаказ каким-то образом непонятным ушел в руки старшего брата нашего архитектора. Очевидно, Эрик Лидваль собирался купить зерно на той же самой Калашниковской бирже, потому что больше, собственно, его покупать и негде, и потом перепродать его государству родному и заработать на перепродаже. Начали вскрываться подробности. Выяснилось, что этих двоих, то есть чиновника Гурко и Эрика Лидваля, свела между собой женщина. По одной версии, это была некая мадам Эстер. С ней чиновник Владимир Гурко познакомился случайно в поезде, она его чем-то там обворожила, и, обворожив, свела со своим другом Эриком. Мадам Эстер была на самом деле вовсе не Эстер, настоящее имя ее было Александра Цеховая, и она владела корсетной мастерской ателье. Тут еще надо сказать, что обращение «мадам» нетипично для дам того времени, мы не во Франции. Таким образом, собственно говоря, обращались к владельцам публичных домов или к сводням. Но вот, скажем, генерал Александр Киреев в своем дневнике прямо называет ее «бомондной сводней».
1: Ходили всякие истории по Петербургу о том, как мадам Эстер сводила дам, своих клиенток, состоятельными мужчинами, для того, чтобы они могли расплатиться за шикарные наряды, собственно, ателье мадам Эстер. Да, и вот эта самая мадам Эстер, Александра Цеховая, за комиссионные организовала встречу чиновника Владимира Гурко и предпринимателя Эрика Лидваля в Усилительном саду аквариум, и дело пошло у них. Вторая версия еще есть, что этих мужчин познакомила не мадам Эстер, а певица Дина Духовская. Ее продюсировала подруга Эрика Лидваля, и она же была, по слухам, любовницей Владимира Гурко. Короче говоря, шершеляфам. Гурко и Лидваля свела женщина полусвета, и именно таким образом Лидваль получил лакомый госконтракт. Да, но выполнить его он не смог, что-то пошло не так, потому что купцы узнали о тендере, разозлились, и из цеховой солидарности отказались продавать зерно Лидвалю. Вместо 160 тысяч тонн зерна Лидваль смог поставить только 15 тысяч. И это все во время голода и неурожая. Обо всем об этом узнала пресса. Начался скандал, который привел к суду. Газеты упражнялись в остроумии, публиковали стишочки всякие, вроде вот, например: «Он променял ватер-клозеты на рожь, имея куш в виду, а Гурко хочет все газеты за клевету привлечь к суду». Да, Гурко поначалу пытался погасить медиа-скандал и даже засудил редактора и журналиста газеты «Русь», но это только разогрело общественность. Скандал докатился до Госдумы. Дело дошло до того, что чиновник Гурко в какой-то момент даже вызвал на дуэль депутата и либерала Федора Родичева, который критиковал его с парламентской трибуны. Не, ну это наглость, конечно, уже совсем. Родичев вызов этот отклонил. Я об этом рассказывал как-то в выпуске «Балаган в Госдуме». Короче говоря, суд произошел, он признал виновность и Лидваля, и Гурко. Владимир Гурко был отстранен от должности по обвинению в превышении власти и нерадении в отправлении должности. Но, правда, через год уже император его помиловал, а через 2 года с него сняли судимость. Николай II, знаете, не любил, когда верные монархисты и потомки знатных родов обвинялись в нарушении закона. А Гурко, между прочим, был сыном героя русско-турецкой войны и заместителем премьер-министра Столыпина. Уже после революции в эмиграции Гурко написал довольно огненные мемуары. Я, кстати, к ним часто обращаюсь при подготовках выпусков. Ну и в этих мемуарах он писал, конечно, что ни в чем не был виноват. Весь скандал произошел из мести калашниковских купцов. Эрик Лидваль повел себя умнее компаньона. Он уже во время суда сразу сбежал в Лондон, откуда писал в российские газеты письма: я невиновен, вы ничего не поняли». Но возвращаться в империю не рисковал, через несколько лет только вернулся, когда уже дело замяли. В общем, это был самый громкий скандал, связанный с Эриком Лидвалем, но не единственный, не единственный. Например, в то же самое время, вот буквально, когда газеты шумели про сорванный госконтракт, произошел еще один случай. Он причем был связан со зданием, который построил Федор Лидваль. Помните, я рассказывал про доходный дом, который Федор Лидваль пристроил к зданию церкви Святой Екатерины в шведском квартале, и в этом здании, в этом доме был устроен зал для мероприятий. Так вот, прямо после постройки этот зал арендовал на долгий срок брат архитектора Эрик Лидваль и потом сдавал его в субаренду для мероприятий. А еще, по слухам, устраивал там подпольное казино. В конце 1906 года зал у Эрика Лидваля арендовал известнейший художник Михаил Нестеров. Он планировал сделать там выставку, и центром экспозиции собирался сделать полотно свое новое «Святая Русь». Перед открытием выставки художник забыл внести оплату вовремя. И Эрик Лидваль немедленно этим воспользовался. Значит, грузчики развешивают картины, художник суетится по залу. Тут приходит Эрик Лидваль и требует очистить помещение. Ну, художник такой хлопает себе по голове, как бы, да, забыл оплатить, вытаскивает из кармана приготовленную 1000 рублей, но Эрик Лидваль слушать ничего не хочет. Говорит: выметайтесь, все, до свидания. Тогда художник Михаил Нестеров помчался к брату Эрика, собственно говоря, к Федору Ивановичу. Архитектор принял от него деньги, успокоил его, сказал: все в порядке, с братом я договорюсь. Нестеров возвращается, все опять к выставке готовится, развесили все картины. Тут входит какой-то князь и говорит, что он арендовал помещение вот это для концерта певицы Анастасии Вяльцевой, суперзвезды того времени. И этот князь просит очистить помещение. Выяснилось, в общем, что Эрик Лидваль умудрился сдать этот зал 2 людям одновременно. И именно поэтому пытался выгнать Нестерова.
0: воспользовавшись случаем. Но, как бы, выставка уже готовится. Картины развешаны, приглашения высланы, отменить ничего невозможно. Князь и художник ссорятся. Грузчики, значит, вокруг собираются сурово, так смотрят на князя. Наконец, фанат Вяльцевой удаляется. Нестеров вот что вспоминал. «Мои же помощники, здоровенные, огромные ребята, плотники, обойщики, те, что устраивали обычно все выставки, узнав о таком деле, заявили, что они готовы всю ночь прокараулить, но ни одну картину снять или тронуть не позволят. Это еще более укрепило меня. Через некоторое время явился другой уполномоченный Вяльцевой, помягче. Он предложил на время концерта завесить мои картины коленкором. Так как на самом деле ни я, ни Вяльцева в этом инциденте повинны не были, а был виноват один Лидваль, его жадность, то на такое предложение я пошел. За час все картины были завешены оставшимся холстом, кое-что отодвинуто в сторону, и концерт Вяльцевой, к удовольствию ее почитателей, состоялся». Этот зал в доме при шведской церкви, кстати, был довольно знаменит. Белый, просторный, с хорошей акустикой, с гримерками, с туалетами. Он часто всплывает в воспоминаниях. Вот, например, футуристы Давид Бурлюк с Владимиром Маяковским устраивают тут шоу с громким названием «Наш ответ Маринетти». Маринетти — это вообще-то итальянец, основатель футуризма, но русские футуристы его в грош не ставили. Вот дает тут концерт музыкант Артур Лурье, герой моего подкаста, любовник Анны Ахматовой. Шаляпин тут выступает. Но самым громким событием, которое тут происходило, была «Собачья карусель». Это встреча нового 1914 года. Ее проводила знаменитая кабаре «Бродячая собака». Ожидалось много гостей, и поэтому вместо подвала, в котором, собственно, находилось артистическое кабаре, сняли шведский зал специально для праздника. Художник Сергей Судейкин специально переоформил зал, придумал костюмы для участников. В зал еще запустили живого лохматого пса для создания правильного настроения, так сказать. Довольны были все пришедшие, все гости, за исключением артистов, поэтов и художников, собственно говоря, всех тех, кто и ходил обычно в кабаре «Бродячая собака». Вот что вспоминала Анна Ахматова. «Обычные посетители терялись там среди множества чужих, то есть чуждых всякому искусству людей. Было жарко, людно, шумно и довольно бестолково. Нам это, наконец, надоело, и мы, человек 20-30, пошли в собаку на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из зала стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла». В этот самый момент из зала на нее смотрел молодой поэт Осип Мандельштам. И именно под впечатлением этого выступления написал свои классические строки про Ахматову. «В полоборота, о печально равнодушных, поглядела, спадая с плеч, окаменела ложноклассическая шаль».

Когда в 1917 году свергли царя, то шведский посол в России Эдвард Бренстрём посоветовал Фёдору Лидвалю, собственно, как и многим другим шведам, уехать ради безопасности на некоторое время в Швецию. Но у Лидвали была куча работы, и он остался. Но отправил, впрочем, в Стокгольм жену с детьми. В августе 1917 года ненадолго жена вернулась к мужу в Петроград, но большевистский переворот Фёдор Лидваль встретил в России без семьи. Рождество они все вместе встретили в Стокгольме, и в январе 1918 года Фёдор Лидваль опять вернулся в Петроград. Его бюро проектировало здание для товарищества братьев Нобель, родильный дом в Петрограде, банк в Самаре, отель в Кисловодске, и ни одно из этих зданий не было построено. Лидваль, видимо, чувствовал себя в некоторой безопасности, потому что был шведским подданным, но осенью 18 года Швеция начала эвакуацию своих подданных из России. Первый пароход вышел из Петрограда 8 октября, а последний в ту навигацию 5 ноября. За пассажиров, которые сами не могли оплатить путешествие, деньги внесло королевство Швеция. В 1918 году один за другим все Лидвали уехали из России и больше никогда не вернулись. В декабре 18 года эвакуировалось и шведское посольство. Швеция учредила специальную русскую комиссию по имуществу. Эта комиссия должна была защищать имущество шведских подданных в России. И на двери ателье Лидвали, например, была наклеена печать с гербом этой комиссии. Но это, конечно, не защитило ателье, оно было национализировано. В Государственном архиве Швеции до сих пор хранятся метровые просто стопки бумаг на оставшееся в Российской империи имущество. От просьб частных лиц вернуть положенные в банке несколько сотен рублей до миллионных требований от предприятий Нобелей и Эриксона. Архитектурное бюро Лидваля продолжило работать как самостоятельное предприятие до 23 года. Даже внутренний журнал сотрудники продолжали выпускать. Вот, например, стих оттуда про нового шефа Андрея Оля, который был воспитанником Федора Ивановича. «Пускай он, как Лидваль, когда-то традиции свято блюдет, и нам, хоть в Машне пустовато, почаще пиры задает». В Стокгольме Лидваль продолжил работать архитектором, но былой славы у него уже не было. Он служил в чужом архитектурном бюро и больше работал над чужими проектами, чем над своими. Оформлял, к примеру, фасады. Его дочь Ингрид вспоминала. «Папа вовсе не был сентиментальным и не жил прошлыми успехами, но его чувства, тем не менее, иногда выходили наружу. Он справился с ролью лично для него унизительной, прежде всего потому, что его профессиональная честь и любовь к делу никогда не давали ему ни передышки, ни отдыха. Но здесь, в Швеции, папе было интеллектуально скучно, и он ощущал себя духовно одиноким. С петербургских времен он привык, что зодчие и художники встречаются, говорят об архитектуре и искусстве. Папа так и не смог понять, что шведские архитекторы не испытывают потребности в неформальном интеллектуальном общении». В 1919 году белые взяли Екатеринбург у красных и проводили там поиски останков расстрелянной царской семьи. В протоколе осмотра вещей, найденных в Ганиной яме, где нашли останки членов семьи, значится три металлических пуговицы фирмы

Это был подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Меня зовут Аксенов Андрей, и шведский сезон закончился. Жду вас через 2 недели на Ютубе, где буду проводить прямой эфир и отвечать на ваши вопросы. До встречи!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. А значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправлять. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. В общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. Ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, по ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю, потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Это не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает, под гнетом там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит.
Так вот, естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там, за пределы значит, музыки, будет музыка там, с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там, общей конкурсной основе. Итак, значит, и наш культуру, соответственно, естественно, культуру, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация — это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах — это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут, здесь, там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, тех, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же.
Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Но как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь присутствует культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы... Ну, здесь сейчас жанра. Вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да? Это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да? Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понял, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, это не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали, на самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели, мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование. В той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно неправ на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Но, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был

60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич. И вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышал, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс. И в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажорам вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общество от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы. Они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что ее просто неоткуда брать. Потому что откуда от эстрады они отдаляются. То есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только дело, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном обстоятельства не участвуют, они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фантазийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом. А суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там, на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо, очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию, устраивает не только на уровне монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть просто тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как

очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный. Потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да? То есть элиты-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят? Почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают. То есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят. Именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, умели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис идет как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, несмотря на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественно, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывает, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком. Наверняка кто-то занимается. Потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст Нота Бена делается, ну, за бесплатно вообще. То есть, и да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени, то есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления. А люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все, глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба. Они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас стана суперлитература, на литературе у нас все в порядке. В кино тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музыке. Вот в музыке, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. В
На это, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. А следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Ролицков. Пока.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Я не умру. И разве может быть, что без меня

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Всем привет! Это радио «Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
2: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
1: Сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
2: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
1: Правда? Тебе
2: да.
1: Не будет обидно и неприятно?
2: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
1: Мы стали парочкой в 2020-м?
2: В 2019-м?
1: Нет!
2: Да. Или начало 20-го. Ладно, пусть начало 20-го, хорошо.
1: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот тут...
2: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
1: Спасибо! Не на
2: это. А ты знаешь?
1: 24 декабря.
2: Неправильно.
1: 26 декабря.
2: Вот так вот, видишь? Вот и все.
1: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне
2: и
1: кажется.
2: Как-то я тебе всегда подарки дарю.
1: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
2: Давай уйдем.
1: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный, интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
2: То есть у нас не получилось?
1: Ты дослушай! С человеком, с которым они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все. Но только не говори так, ах, как. Какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
2: Если про тебя.
1: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
2: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
1: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
2: Я не знаю. Ну, то есть... если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
1: Нет, уж что... Так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Но это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
2: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
1: Какие?
2: Ну ладно, они не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
1: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений, мы были...
2: Нереальными друзьями.
1: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя подружка...
2: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза предала.
1: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом всего, блин, не знала.
2: А почему лучше бы не знала?
1: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь с психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей, он был в 11 классе, почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что, так сложно было подождать? Ну, я шучу. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
2: Ты права, лучше защитить от нападения.
1: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
2: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, и за что я тебя благодарю.
3: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что ты сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
1: Маша, привет!
4: Привет!
1: Давай, Вить, твои самые странные влюбленные поступки.
2: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение 2 перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей. Я привлек очень много внимания. Мне потом звонили другие девочки.
1: А она
2: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там с чем-то летний парень.
1: Не одобряем.
2: На черной тонированной тачке.
4: А в каком классе это было?
2: Мне кажется, 8-9 класс.
4: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
1: Я бы влюбилась в Витя.
2: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто от того, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть
1: на барабанах. Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
2: Откуда ты знаешь, что 5?
1: А что, угадала?
2: Ну, примерно, наверное, да.
1: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
2: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
1: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится, мне кажется, это бесполезно делать.
2: Согласен.
1: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
4: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
2: А сейчас что тебе нравится?
4: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий.
1: А как-то... Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься и изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
4: Да.
1: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в Sims 4. И пока я не найду фаната Sims 4, я не успокоюсь.
2: Ну, ты не нашла же фаната Sims 4.
1: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
2: Тот самый парень на тонированной машине.
1: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? так, вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Тима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму», вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза на все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. Я слышала, как они с папой читали и смеялись.
4: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
1: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так говорят: мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
4: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
1: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
4: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
1: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях. Потому что когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде. И если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
4: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
2: И тогда у нас наконец-то появится парень.
1: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим. И уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
2: Что это значит?
1: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал: какая она красивая, хочу ее поцеловать. Какая милашка.
2: Это тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
1: А вот у тебя всегда так: я Витя.
2: Хорошо, у меня было такое.
1: Да у всех это было, конечно. Господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада, это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
2: Когда это закончилось?
1: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
2: А почему вы расстались?
1: Да я не знаю, ведь, ну, как-то я даже не помню. Ну, слушай, ну мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
2: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
1: Ну, у тебя не было такой долго первой любви?
2: Нет.
1: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
2: Нет.
1: У тебя была невзаимная школьная любовь?
2: Да. Даже две.
1: Правда?
2: Да.
1: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
2: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
1: Ничего себе.
2: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
1: Для женщин.
2: Да.
1: Так у меня вообще не была такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто. А ну первая вообще моя любовь, это была в садике мальчик. Это еще, кстати, к теме про воронье относится.
2: Воронье?
1: Воронье.
5: Там воронье.
1: Моя первая любовь, это был в садике мальчик Кирилл, который говорил всем, что он Sonic X. И из-за этого я его полюбила.
2: Мне очень нравится. Просто он внушил тебе. Или тебе нравился тот факт, что он говорит, или ты поверил, что он Sonic
1: X? Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
2: Я понимаю, конечно. В это сложно не поверить. Он синий был?
1: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Соника Икса.
2: Я всем говорил просто, что я Донателло.
6: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
7: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечая друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать

0: очень долгое время и доставляло мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
1: Привет!
2: Привет!
1: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем? Или что-то тебя еще тяготит?
2: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
1: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
3: Иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и, может, все вернется.
1: Ну и в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала. И я не понимала, зачем. Потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
3: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое, как бы, я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без.
1: Угу.
3: И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
1: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга.
3: Да.
1: Не на...
3: на самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
1: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в 1000 раз и будут раздражать вас в 1000 раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений. Когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
3: комната. Я помню, ты мне присылала.
1: И моя мечта воссоздать. Иногда я говорю, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. Или там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
3: Он мой. Сработало.
1: Началось такая, блин.
3: Вот если бы мы расстались.
1: Ой.
3: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
1: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек. И, ну, это просто обязывает нас сохранить...
3: Ну, давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
1: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как вы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
3: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась,

0: любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Угу. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались. Ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
1: Да. Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все, позвонили, поработали вместе. Встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими.
0: Хорошо.
1: Но слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись.
0: Ну, просто интересно, я хотел услышать твое мнение.
1: А ты? Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
0: Ну, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально, я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращать
1: на это внимания.
0: Ну да,
1: у вас было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись, наверняка у вас были какие-то общие интересы, и странно это все вот так покидать.
0: Да, в чем интересно.
1: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы.
2: Да, да. Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт, только потому что я не знала, насколько ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила. Но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня, и я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки у нее, ну, что-то осталось ко мне. Я не знаю, как, ну, как ей помочь с этим.
1: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение, и ты знаешь, наверное, даже на себя и не надо много брать, не так уж и много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши, человек все равно сам переживает свою боль, и тебе нужно просто позаботиться о себе, потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание, у тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается, и я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
0: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого
1: себя выдаёт. А может, знаешь, была тема, но потом и взял и сошел с ума, и что и такое тоже бывает.
0: Да, бывают разные вещи.
1: Особенно в подростковом возрасте.
0: Там-то все сходят с ума.
1: Ну, правда, вальс гормонов, пляж.
0: Вальс гормонов звучит очень красиво.
2: Да, я согласна.
1: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
0: А твои нынешние отношения, они...
2: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там везде
0: то
2: говорить,
0: есть ты
2: там,
0: с парнем сейчас встречаешь?
2: Да, у меня там есть парень, молодой человек, что-то в этом духе.
1: А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлияло то, что они не социально одобряемые, про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь?
2: Ну да, об этом никто не знает, получается, ну там, кроме, может, вот моей мамы.
0: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого?
2: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга там, она приехала ко мне на лето. И это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета. на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первое отношение, ты не можешь понять, это нормально или нет.
1: Угу, ты и так ничего не понимаешь, тут еще
2: такая. Да, тут даже посоветоваться не с кем, и просто ты ходишь в неопределенности и думаешь про себя, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально? Нет, почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю.
1: Но как человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое. Но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте застало, мне кажется, самое главное – сохранить себя. И, наверное, вот это время, когда ты школьник, это не самый подходящий момент, чтобы бороться с системой и подстраивать, менять мир. Это дело нас, взрослых. И мы, правда, со всей сил пытаемся это сделать, но пока что у нас не получается. Придет время, и вы сможете задуматься о чем-то гораздо более классном и крутом, чем элементарная безопасность. А еще, например, ваши желания, ваши мечты, то, как вы видите идеальный мир вокруг себя. Но пока что пусть она будет на первом месте.
0: Да, желаю, чтобы не приходилось делать выбор, жизнь или любовь.
1: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто... Ну, странно. Представляешь, нам бы с тобой приходилось... стыдиться. Представляешь, мы бы с тобой...
0: Ты не стыдишься, да?
1: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что сейчас ты счастлива и что тебе хорошо с твоей любовью.
2: Спасибо большое.
1: Блин, я хотела бутерброд с колбасой.
0: Ну, колбасы нет. Я могу тебе с сыром сделать.
1: Нет.
0: Ну, ты съела сейчас все. Хочешь с сыром?
1: Нет.
0: Ну, вот видишь...
1: Я что, буду сейчас все это время сидеть и думать про колбасу?
0: Без бутерброда, да. Пора начинать новый разговор.
1: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари.
3: Я с 11 лет занималась в театральной студии в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это было... какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он на меня не обращал внимания, даже в каких-то местах он меня булил. Я была довольно полной, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне исполнилось лет 14, и я сильно заболела. У меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете. Он тоже был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий дефицит внимания, я решила компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем, за полгода, я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, из-за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик, по которому я сохла, смекнула, что девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела и, так скажем, приударил за мной, знаки внимания проявлял. Меня снесло башню резко. Я решила, да, наконец-то он обратил на меня внимание, наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять втайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то 2 месяца. Мне было так стыдно. Но... кстати, к слову, инициатором расставания с тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мои розовые очки спали, его идеальным сделала сама я, хотя на самом деле человек по факту говно. Вот. Мне очень стыдно за то, что я тогда с тем парнем так поступила, потому что он хороший. К слову, мы до сих пор с ним общаемся, у нас все прекрасно. Я очень рада, что мы поняли друг друга.
1: Варя, ты здесь с нами?
4: Да, я с вами, привет.
1: Слушай, какую грустную ты историю рассказала. Просто в таком возрасте людям еще сложно понять, как себя правильно вести в отношениях, что делать и как вообще распознать своего человека. И здесь нет никакой как бы вины ни у кого, потому что вы все супер-супер молодые люди, вы учитесь в школе, вы только пробуете, изучаете вообще этот мир, вы узнаете о том, как надо вести себя в отношениях, и, конечно, вы будете допускать много ошибок, и я думаю, что по почти что все, наверное, через это проходят. И я уверена, что когда ты встретишь свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться. Конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
4: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. Все равно бывает такое, что я смотрю на все в зеркало, блин, я недостаточно, не то, что недостаточно худая, я недостаточно симпатичная, чему-то не соответствую, но потом я вспоминаю, какой ценой мне далось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить, и меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
1: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива. Но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу, и мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, что сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса и все такое. И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче, и ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднющая засыпаешь и понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь, с последствиями. То есть психологически это все, проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм. И с этим до сих пор я сталкиваюсь. Знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка. Попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа, мой рацион, что я ела сегодня?
4: Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что...
1: Ну да, ну и даже если... У меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая, уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жвачка. Потом она сделала какую-то пасту, там, кабачки, знаешь, с молоком.
4: Я ела такое, это...
1: Это не настоящая еда, это невкусно. И я просто не выдерживаю. Я всегда пишу комменты под этими видео. Baby, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девушки говорят, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что вот на такой диете.
4: Мне еще нравится фраза «Да ладно, я успею остановиться, там что?»
1: Ну да, да.
4: Вот похудеть до 40, потом смотришь на весы, опа, 29, и такой, ну... Ладно.
1: Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется себе дать, например, передышку и почилить немножко, или нам хочется заняться спортом, или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом.
4: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе.
1: Пока. Ох уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, драматические переворачивающие события.
0: Тебе кто-нибудь изменял? Нет? Ты изменяла?
1: Я точно не изменяла. Мне, тоже, можно сказать, не изменяли.
0: Можно сказать.
1: Это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, тебе непонятно. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А мы с Дашей ходили в кино. Ах, мы ходили в кино. Ты же сказал. Вот такая всякая. Я тебе расскажу про свою любовную драму из 4 класса.
0: Очень интересно.
1: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками. Uh-huh. И мы ходили. Ну, что такое встречаться? Мы иногда все вместе вчетвером ходили на качелях кататься, ели кириешки, могли на всех купить энергетик или кока-колу.
0: Понимаю.
1: Или дюшес, или что-нибудь такое. Все это распивать вот этими слюнями в одну бутылку.
0: Это уже как встречаться.
1: Да, там, знаешь, поднести портфель. И потом мы с Ириной Просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну, давай. Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша — это малиновое варенье, а Сережа — это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да, да.
0: Вы очень прагматичная
1: девчонка. А я хочу одну ложечку твоего. Ну, давай поменяем. Ну, потому что мы не понимали. Для нас это было, что такое парень? Тот, кто с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь.
0: Ну, конечно. Просто, считай, переносное устройство.
1: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся парнями, договорились. Ага. Сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе.
0: Дураки, а? В детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону. Там, еще
1: что, с кем-то встречаться?
0: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. То есть как...
1: Какие еще есть тюбики, просто так.
0: Тюбики, да.
1: Ты еще до этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком. Но ты знаешь, как человек, который имел немножко другой путь, и у него в жизни были все эти драмы.
0: И в жизни были.
1: Знаешь, там в 16 лет рассталась, что-то там влюбилась, перелюбилась, разлюбилась. И в защиту вот своего, как бы, пути могу сказать, что мне кажется, нет наивнее человека, чем я в том возрасте, потому что просто я до очень долгого возраста просто подходила и говорю: я тебя люблю, я тебя очень люблю. То есть я считала, что так нужно проявлять свой интерес.
0: Я тоже.
1: И у нас был...
0: Я до сих пор считаю, что так надо проявлять свой интерес. Честно говоря, я никогда не понимал мир, в котором нужно вести какие-то игры любовные. Поэтому меня еще это так бесило и не было интересно. Я совершенно не понимал, когда я нравлюсь. А иногда мне просто прямо говорили, я до сих пор все равно не верил. Иногда я говорил об этом в совершенно неподходящий момент. Я считаю, что это та сфера жизни человека, человечества, которой требуется чуть больше наивности. Я считаю, что в кино это слишком романтизирована какая-то игра, в литературе слишком романтизировано какое-то вот это вот нездоровое проявление любви, там преследование, опять же, да? Еще
1: схождение с ума, какая-то завуалированность, когда ты почему-то вдруг не можешь сказать об этом в течение многих лет. Ну, Вить, скажи честно, как ты думаешь, мы бы имели с тобой семью, ребенка, если бы я на первой встрече сказала тебе: я тебя люблю?
0: Нет, но по другой причине совершенно. Потому что ты была молоденькой, ты была очень маленькой. Это было неправильно бы, абсолютно. Я бы себе не позволил никогда так повести себя.
1: Я бы тебе позволила.
0: Господи, боже мой. Ну, ты понимаешь же, о чем.
1: Да я понимаю, все, я тебя уже подкалываю.
0: Ты на глазах выросла у меня, по сути. И ты мне понравилась сразу же. Ну, не то, что понравилась, я просто осознал, что ты мне нравишься сразу же, когда я увидел перед собой взрослого человека. Ну, вот это реально происходит с людьми. Ты можешь это видеть, как они из юных превращаются в взрослых, хоть и молодых взрослых, там, любых, да. Сразу мы стали вместе идти с тобой.
1: Ты знаешь, я все-таки хочу что-то сказать в защиту всех
0: детей.
1: Мы просто говорим, что эти вот драмы, это все излишне, но...
0: Я не говорю, что это излишне. Я абсолютно не говорю, что...
1: Ну, что это слишком усложнено? Ну, как? Ну, говоришь, Вить, ну, не стесняйся, что у тебя тоже есть свое мнение, не со всеми оно в ладах. Это же нормально.
0: Хорошо.
1: Ну, просто мне хочется сразу, знаешь, что-то в защиту вот этих драм подростков, потому что это действительно такой период, когда ты вот через это все изучаешь мир. И главное, чтобы это не сильно травмировало, и главное, чтобы все детки, которые сейчас от чего-то вот из этого страдают, помнили всегда, что они через это пройдут, они это точно переживут, и они вот 100% будут счастливы. И они сейчас слушают и говорят: я не верю, я больше никогда не встречу такую девочку, как Ксюша, или как Маша. Но я хочу сказать, такую, как Ксюша, ты не встретишь, но ты встретишь такую девочку, которую ты полюбишь
0: как
1: реально.
0: Как Лиза.
1: Которую ты полюбишь реально в 100 раз сильнее. И ты сам вообще этого не...
0: Ты на ней поженишься?
1: Ну,
0: Вить, извини.
1: Господи!
0: Извини. Я хотел просто добавить, что ты на ней
1: давай,
0: женишься.
1: Сам делай выводы.
0: Заведешь ребенка.
1: Давай, сам делай выводы, завершай передачу.
0: Вывод такой: брак — очень сложная вещь. Ее можно разрушить буквально за секунду.
1: Всем пока. Всем спасибо за то, что были на нашей передаче. Делайте сами выводы или не делайте, если не хотите. Меня звали, зовут и будут звать Лиза монеточка. А человека напротив...
0: Когда-то звали, но теперь его больше нет, он не существует.
1: Это был, конечно, Витя Исаев. С вами был подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». Если вы тоже хотите поучаствовать, как сегодняшние ребята, то пишите в наш телеграм-бот. Название этого телеграм-бота есть в описании. И там вам будут показаны темы следующих выпусков. И уже на эти темы вы сможете записать свои истории, вопросы и так далее. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова. А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
5: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Атлантида», подкаст «Медузы», который пока еще можно назвать новым. И с вами его ведущие.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Ну и, наверное, уже мы авторы подкаста «Атлантида». Напомню еще раз, о чем мы говорим здесь. Мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Это вещи, явления, которые связывают, ну, или связывали всех нас, истории о стране, которой нет. Да, потому что после начала войны это уже совсем не та страна, в которой мы жили и росли. Подчеркну, что это наши личные истории, а не какое-то экспертное мнение, не какой-то суперглубокий анализ. Это именно истории жизни. Они чем-то похожи на сны о былых временах, может, на просмотр семейного альбома в кругу родственников и друзей. И мы надеемся, что вы тоже расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое. Ну, а мы, соответственно, их зачитаем в подкасте.
1: Но я хочу отметить, что, несмотря на то, что тема нашего подкаста такая достаточно ностальгическая, и она о прошлом, мы не хотим сказать, что в настоящем России не существует.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска – реки. В контексте названия нашего подкаста это достаточно символично, потому что река – это вода. Вода покрывает Атлантиду. Возможно, сама память – это река. Может, кстати, наш подкаст тоже вот «Атлантида» – это и сон. Можно сказать так, что мы смотрим сквозь воду, да, что-то искажается, что-то играет новыми красками, что-то мешает немножко вглядеться, какие-то блики, рябь в нашей памяти.
1: Звуки приглушаются.
0: Да. В общем, очень важная тема, ну и в том числе, потому что многие люди знают Россию, и россияне, и иностранцы именно по рекам. Да, вот если спросить, что такое Россия, наверное, многие скажут, что это Волга, Дон, Енисей, Кама, Лена. То есть реки – это один из, наверное, главных таких известных признаков России, ее основных мест. В моем случае река может быть значить для меня больше, чем для многих людей, потому что моя юность прошла в городе на реке, это Архангельск, там протекает река Северная Двина, она, конечно, не такая известная, я думаю, как Волга или Дон или сибирские реки, но, тем не менее, наверное, многие люди ее знают. Так уж получилось, да, что я жил на острове, в месте вообще, которое было полностью окружено рекой. Соответственно, тоже мне и моей семье, когда мы ехали на работу или за покупками, или на отдых куда-то, нам приходилось пересекать реку. О том, как мы это делали, я расскажу чуть попозже. И во всех городах, куда я приезжаю, я всегда стараюсь, ну, посмотреть на реку, выйти к реке, потому что для меня это вот очень важное место. Это какое-то вот слово сакральное сильно запоганили сейчас, но, наверное, для меня это так.
1: Что касается меня, то я вырос в таком месте, где было далеко до воды. У меня вместо рек как будто бы были железные дороги, и они мне заменили воду. А так мне до рек, ну, это было далеко, меня одного туда просто не отпускали. Поэтому у меня как-то не получилось, что я всегда жил, или хотя бы она присутствовала у меня где-то передо мной или на фоне, ее никогда не было. Я привык к пейзажу без реки. У меня всегда перед глазами были поля и поезда, по сути. Ну, еще всякие леса разнообразные. И поэтому реки я достаточно долго не замечал и вообще, мне кажется, особо про их существование даже не задумывался, потому что у нас тоже, где я жил, была небольшая река, но она на окраине поселка тихонько протекала, незаметно так. Даже можно, честно говоря, и не знать об этом, если ты специально туда не пойдешь. Но бывали какие-то события в детстве, когда вот мы всей семьей ходили на реку, и тогда это, конечно, было событием. Ну, потому что это было редко, поэтому каждую встречу с рекой, конечно, было запоминающееся.
0: А в каких случаях вы ходили на реку?
1: Честно говоря, это не были какие-то прям специальные походы, что вот сегодня мы идем на реку. Это всегда было как-то между делом. То есть, если что-то происходило, это, ну, на природе какой-нибудь праздник или какое-нибудь событие, то если рядом была река, то до нее не грех было сходить. И мы туда ходили, и вот там что-то делали, как-то там барахтались там в воде. Но дело в том, что там были такие незначительные реки, такие маленькие, как я уже упомянул, спокойные, заросшие. Их даже видно-то особо не было, потому что там пляж весь был в каких-то лопухах. Не было, знаешь, такого чувства, что вот река передо мной. Мне в детском воображении, конечно, казалось, что это что-то прям вау. Но на самом деле это были такие не очень впечатляющие места. И главное развлечение было всегда только сама вода. То есть там больше ничего не было. И еще запомнилось, что всегда вода была очень темная. Меня в детстве это впечатляло, что в мультиках ее всегда показывают прозрачной. Но где я был в детстве, это было цвета как чай, такая вода. То есть она непроглядная была всегда. Вот одно из первых, только я помню, что у нас там была одна крупная река под названием Чепца. Но она уже прям настоящая такая река. Там даже есть такой обрыв с соснами. И когда мы были у нее, там было половодье. И вот эти затопленные деревья, у которых торчат только макушки, вот это в детстве меня впечатлило. Потому что я понял, что вода может поглощать намного больше пространств, чем вот я раньше думал, что она зажата вот между этих хиленьких берегов, обросшие лопухами.
0: Ну, вообще, этот опыт близок немножко и мне, потому что до приезда в Архангельск, наверное, постоянные слушатели уже поняли, я жил в небольшом городе в Курской области, и там была как раз речка. А вот ее называли «пойти на речку». Вот в Архангельске я не слышал, чтобы Двину называли речкой, да, это, ну, язык бы не повернулся. А это была река Псел, небольшая. Весь этот городок ходил купаться на эту реку, поэтому я не очень любил вот именно днем туда приходить, хотя там была красивая роща, памятник, там мой друг лучше жил недалеко, потому что там было очень много народу. Не знаю, если вы вспомните какие-то картинки с пляжей в Сочи или вот в Калининградской области во время ковида такая картинка гуляла, где люди даже не лежат на пляже, а стоят, потому что нет места. Вот примерно тоже представляла собой берег реки в жаркий день. Тоже лопухи, какие-то кувшинки, такая, ну вот, небольшая река. Были какие-то, мне кажется, это такие полулегенды, что раньше там чуть ли не катера какие-то ходили по этой речке, моторные лодки, но это явно было задолго до моего рождения, потому что никаких моторных лодок там не было, до того она была мелкой. Люди, ну, плавали на резиновых лодках, рыбаки в основном. Вот. И, конечно, после, когда я приехал в Архангельск учиться в университете, я увидел Двину, на которой стояли большие корабли. Мне самому вот пришлось перебираться на теплоходе через реку, он долго идет, и, конечно, это уже было совершенно другое, меня это очень поразило. Перед тобой возникает такая масса воды, и, честно говоря, да, можно сказать, вид Двины немножко меня развратил, потому что Архангельск находится в устье реки, где она вот впадает в Белое море и расходится на множество рукавов, это острова, такое огромное поле воды, и это естественная вода, да, не как вот на Волге бывает водохранилище, да, они вроде безграничные, берег еле-еле виден, но это искусственно сделано. А в устье Двины это именно вот естественное ее состояние. Когда после этого я видел какие-то известные реки в Сибири, да даже ту же Волгу в Нижнем Новгороде. Но меня они на самом деле большого впечатления не производили, потому что я видел каждый день Двину очень долгое время. И, ну так, ну что за река? У нас вот, да. Ну это тоже хорошее.
1: Я когда перебрался в город, я понял, что рядом с водой быть интересно, потому что, ну, на фоне города действительно любая поверхность гладкая и блестящая, она очень выделяется. И ты прямо замечаешь либо реку, либо воду. И вот эти вот берега, уже не заросшие, обрамленные камнем, доспех этих набережных, которые там строят вдоль рек, тоже впечатляло. Но мне долгое время так случалось, что в город, который я попал, там тоже не было реки. Это я сейчас про город Ижевск. Там был пруд огромный. но все равно это другое ощущение. Просто вот вода, она как-то сама по себе такая там, какой-то своей жизнью такой живет, и ты не видишь, что она куда-то движется, что она откуда-то приходит. Конечно, это был самый большой рукотворный пруд в Европе, но все равно это, конечно, даже самый большой рукотворный пруд в Европе не заменит чувство реки. А потом, когда оказался в Казани, там тоже через сам город как бы протекает река Казанка. Летом она прям высыхала абсолютно. Превращалась в такой, даже можно сказать, смехотворный ручеек, и там такие проплешины из травы какие-то выходили. А вот рядом проходила вот эта самая настоящая Волга, которую почему-то я, кстати, внимания не обращал тогда. И как бы по-настоящему, что такое река, я уже понял, наверное, когда первый раз столкнулся с Волгой. Ну, это уже следующий рассказ.

как ни странно, да, мне хочется говорить почему-то про одну реку, да, про Двину, потому что вот эта островная жизнь, конечно, ну, в принципе, во многом определила и даже, может быть, мой характер, да, речная островная жизнь. Если ты живешь на острове, на котором есть мост, эта жизнь сильно упрощается. Но если моста нет, то ты очень зависишь, собственно, от этой реки и от погоды. Потому что летом, если садится туман, то не идет никуда теплоход. Ты не можешь поехать на работу, на учебу, вынужден оставаться дома, периодически ходить к пристани, смотреть, а не пошел ли он. Да. В начале нулевых меня даже уже это начало удивлять, потому что, в принципе же, на кораблях появились радары достаточно давно, и уже даже на катерах частных у людей были GPS-навигаторы, которые показывали, как и куда надо идти. А вот почему-то на этих пассажирских теплоходах, которые нас перевозили, их то ли не было, ну и у нас были такие подозрения, что просто это используют для того, чтобы не жечь бензин. Да, все равно примерно та же масса людей уедет, но, допустим, не за 2-3 рейса, а за один. Соответственно, перевозчик получит те же деньги, а затратит куда меньше топлива, да, и ресурса техники. Вот такие у нас были подозрения. Еще один враг – это ветер. Если сильный ветер, теплоход тоже никуда не идет, и ты тоже остаешься дома, и наши местные мужики часто не выдерживали этого испытания. Вроде как они собирались с духом, да, вставали рано утром на работу, пароход не идет. Вроде как и особенно те, кто жил далеко от пристани, им домой было идти не с руки. Они кружились рядом с пристанью, там был магазин, и для многих все происходило в соответствии с поговоркой «утром выпил, день свободен». Даже если пароход через пару часов шел, часто на работу уже людей отправиться не получалось, потому что они выпивали, да, коротали время за распитием алкоголя. Зимой мы переходили реку пешком, и ветер, может, не туман, потому что туман тебе не сильно мешает идти по тропинке протоптанной, там стоят фонари, столбы, то есть ты не заблудишься. Вот ветер, конечно, очень сильно тоже осложнял жизнь, когда ты идешь, на тебя он дует, тебе некуда спрятаться, а никакого транспорта не было, да, потому что там было русло для прохода кораблей, переправа была пешей. Ну и, конечно, для жителя острова корабль, который его перевозит, тоже играет большую роль. Это, ну, как немножко такое родное какое-то существо, даже почти живое. Это были разные корабли, были и речные трамвайчики. Вот эти трамваи, в принципе, мне нравились. Они были достаточно удобными, вместительными. Но очень часто у нас использовался на линии один из старых теплоходов. Они назывались «Коммунары Балхаш». И построены они были в 30-40-х годах 20 века еще как пароходы. И они использовались в основном на городских линиях. Их преимуществом считалось, что вот у них был такой немножко ледокольный корпус. Они ходили даже в то время, когда лед только-только встал, не мог выдержать вес человека, но, соответственно, речной трамвай уже по такому льду пройти не мог, а вот это вот судно, скажем так, оно могло колоть до известного предела лед. Правда, по мере там моей жизни эти теплоходы старели, двигатели на них старели, и они уже, когда становился лед, или ломались к тому времени за период летней навигации, или очень долго шли. И в конце концов их списали, и вот один из этих теплоходов, коммунар, сейчас превращают в музей. Он стоит около морского музея в Архангельске. Я так понимаю, внутри его ремонтируют, восстанавливают, и, наверное, скоро архангелогородцы и туристы смогут его пойти посмотреть в историческом виде, да, потому что его

0: были на пристани, достаточно такой невзрачной, облупленной, это даже не пристань было похоже. Если ты не знаешь, что это пристань, кажется, что это какой-то заброшенный кусок бетона, который торчит в воду, и надо по нему идти. И там подъехал этот метеор, и мы поплыли из Рыбинска в Ярославль по Волге. И это внезапно оказалось настоящим открытием для меня. То есть я понял, что это новое пространство, водное пространство, по которому можно тоже перемещаться и на котором что-то можно делать, из которого по-другому ты смотришь вообще на привычные пейзажи. То есть ты видишь Землю только со стороны воды, и она, конечно, выглядит намного красивее, чем когда ты на ней находишься. И эти берега Волги, они меня очень впечатлили, особенно не то чтобы своим видом. Ну, конечно же, потому что у рек такая земля более всхолмленная, высокая. И вот по этому рельефу играет лес, всякие постройки, они вот так насаживаются, как будто бы на эти холмы. Но дело в том, что я плыл по верхней Волге, а верхняя Волга, она исторически очень богатая. И мы проплывали древние храмы мимо маленьких городков, и это было очень впечатляюще. Я, в принципе, тогда даже понял, ну, я понимал, что вот есть Россия, что вот эта страна, я в ней живу. Но тут я внезапно понял, благодаря вот реке и этим пейзажам, что она из себя, в принципе, представляет, какой культурный пласт она в себе несет. Я прям почему-то именно тогда это ощутил. И когда мы вплыли в Ярославль, в Ярославле, оказывается, нас встречал такой белоснежный, красивый речной вокзал. Это напоминало, что мы въезжаем в какой-то город-сад. Там еще были пришвартованы огромные круизные корабли, у каждого было свое имя, и это было намного впечатляющее, чем вот эта вот медленная остановка поезда, который подъезжает через промзоны. Ты плывешь по Волге посреди вот этого исторического богатства, природной красоты, и пришвартовываешься к настоящему дворцу. И вот после этого круиза я понял, что реки – это круто.
1: Вот эти метеоры, еще одно такое скоростное судно «Заря», есть такой тип, стояли и в Архангельске около нашей вот пристани, но они уже никуда не ходили. Как я слышал раньше, они связывали Архангельск и отдаленные населенные пункты, которые стояли на Двине, к началу нулевых. Видимо, это было, может, нерентабельно. Они стояли, ржавели, пиво пили под ними люди. Потом в какой-то момент они куда-то взяли и пропали.
0: Ну, кстати, теплоходы «Метеор», они настолько красивые, что они с годами вообще не устарели. Мне кажется, они только красивее становятся с каждым годом. Так что, думаю, очень приятное место, чтобы, вот как ты сказал, провести досуг.

Ярославский речной вокзал вот находился в таком состоянии, что он тебя так поразил, как дворец, потому что это часть Золотого кольца, есть же круизы по Золотому кольцу с большими такими речными теплоходами. Наверное, это вот такая визитная карточка города, в том числе для иностранцев. А в Архангельске у нас вот было два вокзала, морской, речной он назывался, туда приходили более крупные суда, которые ходили на Соловки. Это известный остров с монастырем, где находился лагерь для репрессированных. И какие-то более крупные суда, ходившие вверх по реке, в Котлас, такой достаточно крупный город на юге области. У него судьба была достаточно печальной, потому что, конечно, в 90-е годы эти все рейсы прекратились за той же нерентабельностью. И в помещении вокзала, который он, такое здание, наверное, 70-х, 60-х годов постройки, такой советский модернизм, оно напоминало корабль с такой рубкой, с мачтой, там открыли рынок. Ну, какое-то подобие рынка, торговый центр с магазинами и палатками вещевыми. А наш вокзал, это было, конечно, наверное, трудно это назвать вокзалом, в лучшем случае станция, но это называлось, да, речной вокзал. Он был деревянный, в принципе, достаточно красивый, такое длинное крыло с кассами. Видно, что, наверное, в советское время все кассы были открыты, я думаю, потому что было гораздо больше рейсов оттуда. Но уже в мое время там работала, может, парочка касс, может, и одна. Небольшой был зал ожидания. Ну, потом этот

0: вокзал стал приходить в ветхость, горел, его снесли, и сейчас там находится элитный жилой комплекс.
1: Какой горький конец.
0: Бесславный, можно сказать, да. До сих пор, в течение, наверное, 10, может, лет, строят замену этого вокзала, но его до сих пор не достроили. Люди ожидали парохода вот при плохой погоде, да, вспоминаем, что туман, ветер, он может 2-3 часа не идти в таких просто будках, которые, ну, вот, как автобусные остановки.

Я оказался в Удмуртии, и у меня было путешествие вдоль Камского побережья. Кама – это крупнейший приток Волги, и эта река частично протекает в Удмуртии. И тогда я абсолютно с другого ракурса открыл для себя родную республику, потому что для меня всегда она была таким краем дремучих лесов, непроглядных, каких-то зарослей, темных рек небольших. Но тут я оказался вообще в другом пейзаже. Это был огромный простор, была абсолютно другая атмосфера. Все ощущалось даже по-другому. Это было, как будто бы я не в другой части своей республики, а как будто бы на другом конце страны нахожусь. Потому что Кама там, она петляет и разрезает так ландшафт, что берега обрывистые, очень высокие, и с них виден такой простор на многие километры вдаль. А я не привык, что так все видно хорошо. И у меня были даже такие ощущения, что я где-то на юге как будто бы нахожусь. И это было очень незабываемо. И вообще это вот путешествие по Каме, оно было как сама река. Мы вдоль реки перемещались на машине и бывали вот в всяких населенных пунктах, встречали разных людей. Каждый поселок был с какой-то своей историей. И прямо чувствовалось, что вдоль реки протекает вот тоже какая-то своя уникальная жизнь. И мы видели, как строится мост на другой берег Камы, потому что даже, оказывается, в Удмуртии до сих пор не было моста через Каму. А потом мы оказались на такой добротной базе отдыха, которая находилась у берега Камы, и она была построена по такому скандинавскому стилю. И там был такой мужчина с горящими глазами, который нам все рассказывал, что он хочет изменить, что он хочет сделать, что он там строит. И я просто слушал, и я поражался, насколько у человека идей, как он стремится что-то поменять, и как его вдохновляет то, где он находится. И потом в один из дней, перед отъездом, он на лодке нас решил покатать по реке, такой просто с веслами. Было жарко, мы плыли на этой лодке в тишине, штиль такой, и он просто плывет, мы смотрим вокруг, вода, мы посреди Камы, и он нам говорит: «Ребята, вы молодые, и я хочу вам сказать, что делать здесь уже нечего. Будет возможность, уезжайте отсюда. Ничего хорошего здесь уже не будет». И я помню, что меня это так расстроило, что он меня так вдохновил перед этим, то, что он смог создать такое крутое место, и у него было столько идей, но почему-то именно нам он в конце сказал такие очень невдохновляющие слова. И потом они с моим приятелем прыгнули в воду с лодки, а я смотрел на них и думал, что... Блин, а зачем куда-то уезжать, если здесь так красиво?

0: В Архангельске, наверное, потому что я жил на острове, у реки было две стороны. Потому что для большинства жителей, наверное, города, которые живут на материковой его части, река в первую очередь это красиво. Там даже есть пляж в Архангельске, люди купаются. Хотя я так никогда не делал, потому что, ну, я не очень люблю купаться. И выше Архангельска находятся целлюлозно-бумажные комбинаты, поэтому вода, конечно, на уровне города уже не очень чистая, впадает в море. И для людей, конечно, набережная – это красивый закат, особенно если солнечно красиво. Но для жителей острова, кроме вот этих неудобств с ветром и туманом, река несет физическое неудобство. Я уже вспоминал про теплоход, который мог ходить по тонкому льду, когда лед становился совсем толстый, но еще Россия – страна ГОСТов. По ГОСТу люди не могли выходить на реку, было запрещено, нам надо было пешком ее пересекать. У нас ходил буксир. Что такое буксир? Это такой ледокол, просто не очень большой. На самом деле достаточно мощные они. Зимой мы их, вот когда уже лед совсем становился, мы видели их в работе. Они как раз проводили вот корабли через это русло судоходное, которое не позволяло машинам переезжать в город или там, не знаю, сделать маршрутку, например, зимой до города. И нас перевозили на этих буксирах. Это совершенно открытое пространство, уже холодно. Часто они были тоже, ну, видимо, подуставшие, и расстояние, которое, ну, например, теплоход летом преодолевал за 15 минут, буксир мог идти час. Особенно, когда был уже такой мощный лед. И я помню, как мы приезжали утром, темно, очень рано встал на учебу, и ты стоишь на этом буксире час при температуре 20 градусов. Это, конечно, опыт, который, не знаю, не забывается. Представить себе это зрелище, когда по льду идет такой теплоход, вся палуба которого забита людьми, они уже заиндевели, сам он заиндевел, от реки пар идет, потому что он скрывает воду. В общем, зрелище очень впечатляющее, и ну вот такой опыт в моей жизни был. А зимой ты вот идешь по ледяному этому простору. Ну, это не очень страшно, на самом деле, потому что ты знаешь, что под тобой метр льда натоптано. Особенно вечером это очень красиво, звезды, иногда северное сияние появлялось. Ну, конечно, были опасности. Это называлось так, вышла вода, она выходила около берегов, и приходилось эту тропинку, может быть, обходить, потому что поверх льда было прям много воды. Или, ну не знаю, одевали вот эти бродни рыбацкие, у каждого жителя острова были такие резиновые сапоги, не сапоги, они тонкие такие штаны, чтобы преодолевать вот эти водные преграды. И особенно плохо становилось, конечно, весной, когда лед был еще толстый. Россия – страна ГОСТа, в принципе, по ГОСТу можно было ходить, но, конечно, вот эта натоптанная тропинка уже превращалась в кашу, было много воды, идешь в резиновых сапогах или вот в этих броднях, в городе переобуваешься. Я вспоминаю эти времена не очень хорошо. Еще было такое у нас поверье, не знаю, насколько оно правильное, что пока кто-то не провалится под лед, не пустят буксир. Ну, конечно, весной буксир уже совершенно другое ощущение, уже тепло, мягкий лед, он быстро достаточно едет, и это две абсолютно разных истории.
1: Честно говоря, история очень героическая, потому что ты говоришь «страна ГОСТов», но я, мне кажется, в другой стране. Я в стране фобий жил, потому что я на лед, мне кажется, ни разу не выходил, да и до сих пор, мне кажется, я бы не рискнул выходить на лед. Даже если бы мой разум мне говорил, что там метр льда еще, я бы все равно, мне кажется, у меня ноги чувствовали треск даже, которого нет.
0: Я помню, как-то у нас корабль достаточно сильно то ли разбил русло, то ли что-то он вот такое сделал. Там как устроена работа этого русла, буксир или ледокол проводит крупный корабль, ну или сам он проходит, как бы бывает без ведомого корабля. И там через это русло накиданы мостки. И вот перед тем, как кораблю пройти, специально обученные работники убирают, у них такая будочка стояла всегда около этого русла, убирают мостки, корабль проходит, он намывает большие льдины, такие наколотые, и работники потом на них кидают мостки, и снова люди переходят. И вот был момент один раз, по-моему, мне надо было на экзамен в университете, прошел корабль, и как-то он то ли неудачно намыл, то ли не в том месте намыл, и мы перебегали вот это русло по льдинам. Несколько человек, которым очень надо было в город к определенному времени, мы перебегали это русло без мостков по льдинкам.

0: Ну вот кроме Волги и Камы, все-таки это такие две популярные реки достаточно, которые все знают, которые обжитые, где немало городов, и всякие гидросооружения на них тоже присутствуют. А вот я впечатлился, когда был в Сибири, реками, которые, в принципе, вообще никому не знакомы, и никто, наверное, про них даже не слышал. Такие реки, как Хани, Алёкма, вот такие реки, которые просто идут вдоль железной дороги. Железная дорога, она петляет вместе с рекой, и ты по ним как будто бы едешь, но не на корабле, а на поезде. И вот у тебя из окна все время эти реки видно, и впечатляет, насколько это грандиозные пейзажи. Можно сказать, что это какой-то затерянный мир такой, что это какие-то вообще реки, которые ты вообще не понимаешь. Они очень дикие, и они выглядят очень опасными. У меня такое сложилось впечатление, что там ты даже и не надеешься увидеть ни одного корабля, и там я видел только таких же бесстрашных людей, как ты, которые по льду что-то искали. И вот это меня впечатляет, что, в принципе, в России есть такие реки с таким характером, о которых мы даже и не догадываемся. И они абсолютно нетронутые.
1: Ну, люди, наверное, там рыбачили, насколько можно это представить. И, кстати, образ маленькой реки, да, вот небольшой, потому что с большой, вот как-то я сам не рыбачил в Архангельске, и отец у меня этим не занимался. Но когда мы шли, да, там были рыбаки. Но на этой небольшой речке в Курской области, в городке, она вот связана, этот образ, не только с огромным количеством людей на пляже, но и с моим дедушкой, потому что он был настоящий рыбак, его даже называли Коля Рыбак, и как бы в городе он был известен как хороший рыбак, потому что он был очень увлечен рыбной ловлей, он знал, где какая рыба, в какой момент ее ловить, на какой маленькой речушке или на каком пруду сейчас клюет, как поехать. И с ним я ходил на рыбалку, конечно, ну что там ребенок поймает. Он тоже понимал, что далеко как-то ребенка маленького брать не очень хорошо. Мы с ним ходили вот на эту речку. Конечно, для него, как завзятого рыбака, там трофеи не самые хорошие. Это, ну, караси, окуни, еще что-то. А вот на каких-то прудах там, конечно, большие карпы, которые можно и поймать, и продать, и наготовить еды на неделю. А это скорее вот мы ходили с ним для удовлетворения моего интереса, и вот образ этой речки связан вот с образом моего дедушки. Ну, он, кстати, зимой туда ходил, да, тоже что-то там искал.
0: Ну, ты сейчас попал прям в такой народный нерв, мне кажется, потому что вот эти вот заросшие невзрачные речки, посреди которых вырос я, и на которых нет даже намека на какие-то корабли. Но на этих реках можно иногда найти какие-то заброшенные даже ГЭС. То есть раньше эти реки давали энергию, то есть буквально благодаря им строилось какое-то хозяйство рядом с населенными пунктами, которые были у этих рек. Но в то же время эти реки, они вот для многих из нас это, да, место, где наши близкие, возможно, проводили одно из лучших времен своей жизни, потому что рыбалка – это, да, для моего дедушки тоже это было, я даже не знаю, для него это было часть жизни. Рыбалка – это было плод от плоти его, и он просто, когда даже я говорил про какие-то населенные пункты в России, он каждый населенный пункт тоже вспоминал сразу по реке и по той рыбе, которая водится в этой реке.
1: Ну да, наверное, мы подчеркнем, потому что есть рыбалка из фильма «Особенности национальной рыбалки», когда люди приезжают на рыбалку, в общем, забывают очень быстро, зачем они здесь находятся. Вернее, хорошо знают, зачем они здесь находятся. Все-таки наши дедушки именно рыбачили. Да, вот мой дед на рыбалке никогда не пил, потому что он там занимался любимым делом, любимым увлечением.
0: И вот все эти безымянные, заросшие, неухоженные реки, они хранят себе след наших очень близких людей.

0: Я, когда вот плавал по Волге, мне повезло побывать именно на Крымском водохранилище, которое было искусственно создано. Это была затоплена огромная низменность, чтобы построить ГЭС и получать энергию из этого. И я на корабле плавал на место, где был один из городов затопленных. Мужик нас такой на катере довез. Мы плыли по Волге, потом вышли вот во водохранилище. По впечатлению было ощущение, что мы выходим в открытое море. Еще и ветер такой подул сильный, и где-то вдалеке корабли плыли круизные. И потом резко мы остановились, он закурил сигарету и говорит: «Ну, вот мы тут, под нами город». И я смотрю, а там просто вода, просто ничего нет. И этот город, на котором я плыл, он называется Малога. Это, мне кажется, один из самых популярных в России затопленных городов. Это один из тех городов, которые были затоплены во время, так сказать, обуздания рек в Советском Союзе. Там было создано бесчисленное количество водохранилищ, и там было затоплено, на самом деле, большое количество немаленьких городов.
1: Я даже купил книгу об этом, да, она, по-моему, даже называлась «Русская Атлантида», вот если мне не изменяет память. Во время автобусной экскурсии по городам Ярославской области мы были в Угличе. Там есть гидроэлектростанции, как раз вот затопление это шло как раз ради вот этой электроэнергии, да, для того, чтобы сформировать каскад ГЭС. И там мы купили эту книгу, ну, и вот, к сожалению, я ее забыл в автобусе. Ну, кстати, я ее успел прочитать в автобусе. Но и это о том, как люди не хотели уезжать из своих домов, чуть ли не оставались. Это вообще вот такая беда, ведь у писателей-деревенщиков есть рассказы об этом, правда, уже о сибирских деревнях.
0: Прощание с матерой.
1: Да, более поздняя история, но, тем не менее, это все было, да, это вот тоже такая не страна, которой нет, но, может, и страна, да, потому что вот как раз это на Волге, я так понимаю, был особый мир вот этих купеческих городов, достаточно богатых, и их вот буквально слили, затопили, остались следы этой культуры, фрески, например, убирали какие-то особо ценные из храмов и монастырей.
0: Ну, тут можно же дискуссию уйти бесконечную, то, что людям, которые скажут, что были затоплены исторические города, то тут же будет ответ, что зато было получено большое количество электроэнергии, которая в итоге помогла стране развиваться, которая помогла стране выстоять во время Второй мировой войны, Великой Отечественной. Так что тут как бы совсем неоднозначная, конечно, ситуация, но тут неоспорим факт, что опять интересы государства были превыше интереса обычного человека. У меня вот эта история про именно города, которые вот остались на дне. Ну, это картина так говорит, что они на дне. На самом деле все было разобрано, и то, что успели разобрать, разобрали, а остальное, там небольшие частицы зданий оставались и медленно затапливались. Но меня вот эта история очень впечатлила, и я даже сделал такой небольшой фильм документальный про затопление именно этой территории, потому что мне как-то очень была близка эта идея потери дома для человека, потому что многие именно бывшие жители, они скучают не по этим городам, которые исчезли, не по какой-то архитектуре, они именно скучают по чувству дома. Там был дом их близких. Они именно, мне кажется, даже не хотят в эти города, они хотят вот обратно, какое-то вот в знакомое время, хотят к себе домой. И это, мне кажется, очень такое синхронное чувство, что для многих река – это дом, как и для тебя.
1: Многие из вас, наверное, точно знают один из этих памятников вот этой ушедшей цивилизации поволжской страны, которой нет. Это колокольня в городе Калязин Тверской области. Я там, кстати, не был, так и не доехал. Надеюсь, может, и доеду когда-нибудь. Которая стоит прямо среди реки. Собора нет, которому эта колокольня прилагалась. Я так понимаю, что и главной площади бывшей этого города, каких-то зданий, которые окружали эту площадь, тоже нет, а колокольня стоит как вот памятник и как, наверное, свидетельство того, что, несмотря на то, что это затопило, да, что все это не ушло. И насколько я читал в этой книге, когда иногда река мелеет, то из-под воды выступают руины этих домов, этой старой цивилизации, да, этой Атлантиды. И что мне хочется сказать напоследок? Я все чаще думаю о том, что мне вот прямо такое большое мое желание, наверное, знаком возвращения домой для меня будет пейзаж, когда самолет подлетает к Архангельску, он летит немножко со стороны моря, он выходит к морю и летит над этим устьем, ты видишь эту расходящиеся лучи реки, эти острова, и вот для меня это прям было знаком того немного, что я возвращаюсь домой, и этот пейзаж я очень хочу увидеть снова.

0: На этом наш подкаст подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, пишите по адресу podcast@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем, возможно, даже вслух прямо здесь.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, если вы это еще не сделали. Если вам нравится то, что мы делаем, пишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушали.
0: Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». Меня зовут Андрей Першин, и если вас заинтересовал фильм, который посвящен затопленному городу Малога, то можете просто набрать в Ютубе «Море-дом», «Море-дом».
1: Меня зовут Андрей Перцев. До новых встреч.
0: До свидания.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

месяц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, и вы слушаете подкаст «Закати сцену». Этот подкаст – часть нового проекта, который называется «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» – это радиострим и подкаст-платформа. «Радио Сахаров» делаем мы, бывшие сотрудники Сахаровского центра, вместе с немецкими журналистами из организации «Коллектив». Московские власти отобрали у нас дом, где Сахаровский центр обитал с 1996 года, но мы смогли придумать такое пространство, которое отнять будет нельзя. Подкаст «Закати сцену» – это часть этого пространства, и мы будем говорить о театре, театре документальном и театре политическом. Этот первый эпизод, который вы сейчас слушаете, должен был быть совсем другим. Или, вернее сказать, именно такого эпизода вообще не должно было быть. Но невозможно не отреагировать на новость, вроде бы касающуюся театра, на самом деле политическую. 4 мая в Москве были задержаны режиссерка Женя Бергович и драматург Светлана Петричук. На следующий день, 5 мая, Замоскворецкий районный суд арестовал Бергович и Петричук до 4 июля. Против них открыто уголовное дело по 205 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Пропаганду терроризма московские правоохранители нашли в поставленном Беркович по пьесе Петричук в спектакле «Финист. Ясный сокол».
1: Подсудимая, при каких обстоятельствах вы пытались незаконно пересечь границу Турции и Сирийской Арабской Республики и попасть на территорию подконтрольной запрещенной в России террористической организации?
2: Это было рядом с городом Батман. Курды называют его Эрих. Мы долго ехали в машине, в салоне пахло бензином, на двери изнутри были отломаны все ручки. Рядом со мной сидело две женщины. У одной из них ребенок на коленях уснул, устав плакать. Водитель остановился, сказал идти в сторону поля. Не было ничего видно, я хотела писать. Ребенок опять начал плакать. Стрекотали сверчки. Юбка цеплялась за колючки. Чтобы не было страшно, я повторяла. Аты-баты шли солдаты, аты-баты на базар. Аты-баты что купили, аты-баты самовар. Аты-баты сколько стоит, аты-баты 3 рубля. Аты-баты кто выходит, аты-баты это я, знаете?
0: Пьеса Светланы Петричук «Финист. Ясный сокол» о женщинах, которые были завербованы в интернете радикальными исламистами. Ее героини, уроженки бывшего Советского Союза, бросают все – друзей, родных, учебу, работу – и отправляются на Ближний Восток в места боевых действий к своим пока еще виртуальным возлюбленным. Там они становятся женами боевиков, а фактически подневольными служанками в отрядах ИГИЛ. Потом возвращаются на родину и оказываются в тюрьме.
2: Постепенно он начал говорить об исламе. Сначала время от времени, а потом все чаще и чаще, а о другом говорить отказывался. Он так красиво говорил. Мне так было интересно. Например, он говорил, что бесправие женщин в исламе – это стереотипы. Что женщина всегда под покровительством мужа. Хочет – работает, хочет – не работает. А мужчина обязан ее обеспечить. Мне нравились эти идеи. И тогда я решила принять его религию. Он сказал, что ничего делать не нужно, и в мечеть идти не нужно. Надо только слова специальные сказать и омовение сделать в тазике. Я придумала себе новое имя, решила, что теперь меня будут звать Дана Изъята. Он одобрил.
0: Пьеса сделана как монтаж протоколов допросов и инструкций для новообращенных мусульманок. Инструкции самые разные от того, как правильно носить хиджаб или как готовить халяльную еду. Иногда Марьюшки, которые отправляются в Сирию, произносят монологи, которые отсылают непосредственно к тексту в сказке про Финиста.
1: Вы ехали в Сирию, чтобы стать террористкой?
2: Я ехала, чтобы выйти замуж.
1: За кого?
2: За Финиста. За Влада. За Карима, за Надира. Я не знаю, как его зовут, но он сокол, мой ясный, счастье мое ненаглядное.
1: При каких обстоятельствах вы познакомились?
2: Он написал мне в группе «Спартака» ВКонтакте. Сказал, что ему 21 год и что он националист. Мы обсуждали жизнь и футбол. Я гуляла с собакой пораньше, приходила домой, включала компьютер. являлся мне молодец красоты неписанной. Я поняла, что влюбилась.
1: Из-за футбола?
2: Из-за Зефира. Он никогда не рассказывал о своей семье, а потом как-то вдруг сказал, что он когда был маленький, ему мама Зефир делала. И что жена ему тоже будет Зефир делать. И я представила, как я делаю ему Зефир, и даже рецепты в интернете нашла. И стало мне внутри хорошо-хорошо, и я поняла, что мы родственные души.
1: Что вы еще о нем знаете?
2: Что там, где он родился, женщины в конце марта снимают сапоги и надевают туфли, и это значит, что пришла весна.
0: Над этим спектаклем, который был поставлен независимой театральной группой «Дочери Сосо», ее создала Женя Беркович, над спектаклем работали исключительно женщины. Драматург Петричук, режиссер Беркович, художник Ксения Сорокина, композитор Ольга Шайдулина и 9 актрис. И нет никакого сомнения, что именно такой творческий состав – это одна из причин преследования. Экспертиза, которая обслуживала следствие, и, видимо, будет обслуживать дальше, установила, что спектакль Беркович и Петричук содержит признаки феминизма, а значит, противоречит андроцентричному укладу в России, то есть такому укладу, в котором единственной объективной социальной нормой признается мужская. И в этом есть некоторая дьявольская логика. Спектакль «Финист и ясный сокол» – это, помимо всего прочего, рассказ о том капкане, в который попали героини. Они живут в советском обществе с его патриархальными нормами, паттернами, требованиями, но вырываясь из него, они попадают в еще более патриархальное, более жесткое исламское общество.
3: У меня вообще никогда никаких отношений не было ни с кем, потому что, ну как-то не знаю, я они какие-то, вы бы их видели. Меня Катька, соседка, однажды затащила на дискотеку, говорит, пойдем, что ты все время со своей тетей Светой тусуешься в подсобке в этой, пойдем потусуемся с нами, с молодежью. Ну, я думаю, действительно, если ты от чего-то отказываешься, надо отказываться, зная, от чего ты отказываешься. И я один раз схожу, надела, значит, все самое красивое, юбку короткую, букли сделала, напрыгнулась духами, пошли. Пришли, я стою в этом спортивном зале в уголке, жду, когда это все закончится, потому что музыка громко, народу много, все какое-то неприятное. Одна домой идти не могу, потому что, ну, стрёмно без Катьки идти, а стоять там тоже некомфортно, потому что все какие-то чужие, вот это унца-унца-унца-ца, и воняет, и как-то, в общем, некомфортно. И подошли ко мне три, двоих не знаю, а третий Тёма, Катькин как раз парень, и пойдем с нами, пойдем, что ты тут стоишь? Я говорю, ребят, я не хочу, я не умею, мне некомфортно, они давай меня хватать, ну выпили уже немножко, и двое схватили, а Тёма под юбку руку засунул и прям через колготки палец туда, и типа, сейчас мы тебе сделаем хорошо. И воняет от него, как из помойки, вот этот запах, зеленый лук в перемешку с какими-то рыбными чипсами, типа с раками или с чем там они, эти чипсы вонючие, такие как трусы нестиранные воняют, и пиво, и в общем, короче, вот от запаха во мне зверь какой-то проснулся, и я убежала, вырвалась, столкнула их, выбегаю наружу, рыдаю вот так вот, как у клоуна, у меня слезы в разные стороны, а там Катька стоит, я к ней, а она типа, что ты моему Тёме глаза строишь? Я говорю, да я не строила, я вообще пыталась убежать, а она говорит, нет, я все видела, и сучка не захочет, кобель не вскочит, и толкнула меня, я упала в лужу, она еще сверху меня пиво свое вылила. Ну, короче, стою я вся в этом говне, все потекло, воняю. Этот еще луковый запах в досу, думаю, ну все. Домой в таком виде не вариант, ну не эмоционально, не вообще стрёмно. Ну сейчас по дороге еще 150 тём на меня накинется. Пошла к тете Свете, там меня отмыли, вычистили. И сижу в этой подсобке, дышу. И думаю, вот ничего мне в жизни не надо, только вот такое вот свое место безопасности. Чистоты, безопасности и тепла. Уеду отсюда куда-нибудь далеко-далеко, в Москву. И будет у меня все хорошо.
0: Но есть ли в этом спектакле пропаганда терроризма? Извращенный ум тех, кто доносил, на Беркович, Петричук и тех, кто их судит, найдет что угодно, в чем угодно. Конечно же, никакой пропаганды там нет, и по этому поводу существует консенсус театральных критиков, театроведов и просто тех, кто видел этот спектакль. Я видел этот спектакль только в записи, когда он был частью программы «Орошенко и Золотой маски», но и могу процитировать тех, кто был непосредственно в театре и видел «Финистерский сокол» своими глазами. Вот, например, что говорит театральная критика Алла Шендерова. Это один из лучших спектаклей Берковича, очень ясный по мысли, о том, насколько ужасны эти террористические организации, в том числе ИГИЛ, запрещенные в России. Это спектакль о том, как неопытная, наивная и, к сожалению, никому не нужная на родине женщины, девушки, попадается на удочки этих как бы галантных ухажеров, милых, обаятельных парней, и попадает в террористическое рабство. Спектакль очень полезен именно тем, что он вскрывает механизм, как террористическая сеть заманивает к себе людей, которые не думают становиться террористами. Спектакль как раз предохраняет от этого. И в художественном отношении спектакль был очень хорошо сделан, современно, никаких двойных смыслов там вычитать невозможно. Это мнение Аллы Шендерова.
2: Когда он все сделал, он мне сообщил, что я его жена, и что никакого греха в нашем общении нет, что мы можем общаться. Я себе как жизнь представляла? Я думала, что мы как мирные жители будем жить в домике, в магазин ходить, кушать, воспитываться, я не знаю, развиваться. Я себе не представляла войны, какого-то ограничения, страх, какую-то резню, какие-то бомбежки. Все видео, которые ИГИЛ публикует, как там люди всем хорошо живут, помогают, как там все поширят, это все рассчитано на людей, которые в России живут или живут в других городах, которые не живут в Сирии. Если вы думаете, что вы туда приедете и будете миллионы получать, то там такого нету, даже не надейтесь. У меня был грудной ребенок. Соответственно, то, что я кушала, то и она кушала. Соответственно, она не добирала витаминами, не добирала веса и была какая-то атрофированная, у нее мышцы были неподвижные. Ничего там не видят дети, они просто сидят дома. У них нет нормальных игрушек, у них нет нормальной еды, у них нет нормального образования, у них нет нормального медицинского обслуживания. Мы голодали и иногда периодически забывали про нас и могли не привезти продукты. И если начнешь требовать, а они сразу скажут, что ты не на истине, и ребенка сразу отберут, а тебя в тюрьму посадят, и муж тебя изобьет. Потому что он имеет право руку поднять на жену, значит, заслужила. И если он хочет с ней какие-то сексуальные отношения, он на все имеет право. Потом от ударной волны сначала в одной комнате выбило стекла, трубы поразрывало, двери повышибало. У меня сын убежал. Он оказался напротив двери входной. Эта дверь на него упала. Пришел муж, сказал, что мы никуда не уходим, мы здесь остаемся. Стал объяснять, что это религия наша, что это наш путь такой, что умрем, значит, умрем здесь. И нам в кафир возвращаться нельзя, это большой грех. Он сказал, что мы все должны убить себя, взорвать. Он подготовил пояс мне, и я глупый вопрос задала ему, зачем. Мне просто вырвалось, зачем. Он просто сказал, чтобы я носила его все время дома.
4: Я бегу и я понимаю, что если он меня сейчас догонит вот здесь вот, то меня просто убьет и детей заберет, и все. Я понимала, что в кого-то стреляют. Я думала, что это кто-то сзади бежит. Я слышала, как пули свистят, но они просто летят мимо. Я просто продолжала идти дальше. Я же не понимала, что это в нас.
0: Вот что говорила о спектакле драматург Светлана Петровичук. «Финист. Ясный сокол» – это история о том, как далеко можно зайти в своих поисках настоящей любви. В том числе, в буквальном смысле, так же, как Марьюшка из сказки, несколько героинь отправляются на другой конец света за своим суженым, иногда даже не встретившись с ним ни разу вживую. Конечно, кончаются такие истории совсем не свадьбой, однако мы попытались сойти с позиции осуждения, с точки зрения «сама виноват», и исследовать этот архетипичный сюжет, убеждение, что только выстраданное является чем-то настоящим. А еще поговорить о том, почему мы испытываем кризис убеждений, идейный вакуум, и что именно заставляет нас искать какую-то силу, которой можно принадлежать. Подослала Светлана Петровичук.
1: Ну а что же вы планировали делать, собственно, в 30-м государстве?
4: Готовить еду, стирать одежду. Быть женой, как повелел Всевышний, моя физиология. Ну и Зефир, я уже говорила.
1: Ну ладно, что, стирать, что ли, некому?
4: А дома не мужики, а перекати поле. Ничего цельного, одни полумеры. А Финист представляет собой мужской идеал, который крайне сложно найти в современном западном обществе. Образ сильного и храброго мужчины, готового умирать и убивать ради собственных идеалов.
1: Ну, допустим. Да. Итак, значит, вы вышли в стамбульском аэропорту, шли чистым полем, шли темным лесом, горами высокими, птички песнями веселыми вам сердце радовали, ручки лицо белое умывали, леса темные привечали, и никто не мог Марьюшку тронуть. Волки серые, медведи да лисицы, все сбегались к Марьюшке, да? Так все было?
4: Ну, почти. В аэропорту Стамбула я взяла такси. Дала водителю номер, который мне на WhatsApp прислали, пока я летела. Он по нему позвонил, ему сказали, куда ехать. Я сначала не хотела ехать, но там денег много пообещали. Я отправила маме смс-ку, чтобы она не забыла погулять с собакой. У подъезда меня встретил брат-чеченец. Сумку не взял, сама из багажника достала. Водитель уехал очень быстро, по-моему, даже денег не взял. Чеченец-брат завел меня в квартиру и сказал, что я теперь со своими. Там в коридоре было много обуви, а в квартире тишина полная стояла. Диваны были продавлены, жарко, а вентилятором пользоваться нельзя. Пахло стиранным бельем и горохом. В квартире было 6 женщин, многие из них с детьми. Из Казахстана, из России и Азербайджана еще. Телефоном пользоваться запрещалось, в интернет входить запрещалось. Одна девочка из Баку все время плакала, и мне тоже хотелось плакать, но я боялась, что Финисту кто-нибудь расскажет. Спать легли на полу все женщины в одной комнате и дети посередине. Мне снилось, что я в институте на паре по философии.
0: Происходящее Сберкович и Петровичук уже называют новым театральным делом. И, конечно, это категорически не так. Это не новое театральное дело. Это первое театральное дело, потому что никогда прежде, если мы, конечно, не говорим о временах сталинского террора, никогда прежде ни в Советском Союзе после 1953 года, ни в современной России не преследовали за уже созданное, доступное публике и награжденное произведение. Награжден

0: Беркович и Петричук. Это открытие совершенно нового, прежде невиданного и неслыханного театрального сезона. Государство открыто говорит, что готово быть безжалостным, и было бы странно ждать чего-то иного от государства, которое уничтожило театр в Мариуполе. Любой другой театр является точно такой же целью преследования. Там, где нет ограничений на убийство, не могут быть ограничения на аресты.
1: Я замуж за мусульманина захотела. А на самом деле крови невинных этого бориться захотела.
2: Она уже готова была убивать. Ее насильно оттуда забрали. Она еще потом с ним переписывалась.

0: Сегодня ее освободишь, завтра она метро взорвет. Выпустить ее, если кто-нибудь из наших взять ее замуж согласится. Выслать из страны и лишить гражданства. Я бы ей вдул по-православному. Тут еще 4000 комментариев, что вы уши закрываете. Вы слушаете, слушаете.
1: Тем не менее, мы продолжаем надеяться на лучшее. И желаем Жене Белкович и Светлане Петричук скорейшего освобождения. С вами был подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жалких речей, с подоплекой, без глума над недоверием.

0: эфире радио Сахаров.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Кавачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава-чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен YouTube в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава-чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава-чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
2: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
2: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
2: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить. И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
2: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
2: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это-то такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
2: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея это все-таки была твоя, да.
2: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
2: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну как бы вообще-то сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что. Что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, но это если очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на, собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерские организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало, это был такой, не знаю, маркетплейс для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что, забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе, мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все уже было, все было устроено совершенно по-другому.
2: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом-то выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. Потому что это все время менялось, и какие-то долго проекции, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
2: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
1: Сханчена.
2: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
2: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки. Параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональные массажистки, красильщики, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки. И в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
2: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо, довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала, потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
2: Да не отлично реагировали.
3: Я ездил один раз с Ильей.
2: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Осло